0: ყოველ დღე დილის 8-ის ნახევარზე სლოვაკეთის საზოგადოებრივი მაუწყებლის რადიო RSI რადიო პოზიტივის ეთერში წარმოგიდგენთ სლოვაკეთის საზოგადოებრივი პოლიტიკური ცხოვრების მოკლე მიმოხილვას.
1: Радио Словакия Интернешнл. Словакия сегодня.
2: Здравствуйте, дорогие друзья! Из Братиславской студии вас приветствует Ирина Сычикова. Нашу программу мы начинаем с информационного выпуска.
1: Новости.
2: По оценке политолога Дарины Маловой, первые два года президентства Петера Пеллегрини прошли относительно стабильно. Он позиционирует себя как третью силу в политике, стремясь символически примирять поляризованное общество. Из трех задекларированных в ходе кампании целей быть президентом всех граждан, успокоить общество и сохранить курс Словакии на ЕС и НАТО, лишь третья реализована в достаточной мере, хотя поддержка вступления Украины в евроатлантические структуры остаются весьма сдержанной. В вопросе консолидации общества, по мнению эксперта, Пеллегрини потерпел неудачу. Отдельную дискуссию вызывает его надпартийность. Несмотря на формальный уход с поста председателя партии «Глаз СД», оппозиция убеждена, что президент по-прежнему учитывает партийные интересы и многолетние личные связи. Осторожная поддержка правящей коалиции, по словам Маловой, ограничивает способность Пеллегрини выступать нейтральным арбитром над политическими силами, роль которую словацкое общество традиционно ожидает от главы государства. Пеллегрини вступил в должность 15 июня 2024 года, сменив Зузану Чапутову. В ходе первого в истории визита главы словацкой дипломатии в Панаму министр иностранных дел Юрай Бланар провел переговоры с панамским коллегой Хавьером Мартинесом Ачом Васкесом. По итогам встречи стороны подписали меморандум о взаимопонимании, а Панама выразила поддержку кандидатуре Словакии на место непостоянного члена Совета безопасности ООН на 28-29 годы. Министр экономики Словакии Денис Исакова заявила, что готовящийся государственный бюджет на 2027 год будет ориентирован на благосостояние граждан. Коалиция обещает сохранить все действующие социальные льготы, 13-ю пенсию, поддержку матерей с детьми, рост минимальной зарплаты, а также помощь в связи с высокими ценами на энергоносители. Детали бюджета пока не раскрываются, поскольку переговоры между партиями и министерствами продолжаются. Не исключены изменения в налоговой нагрузке. В Словакии действуют около 200 компаний с индийскими владельцами, и их число растет. Более 60 из них появились, начиная с 2024 года. Наиболее известный представитель индийского капитала – это автозавод Jaguar Land Rover Словакия, в Нитре входящий в концерн Tata Motors. Среди других заметных игроков – производитель подшипников Kinex Bearings. Большинство же индийских компаний относятся к малому бизнесу с оборотом до 1 миллиона евро и сосредоточены преимущественно в Братиславском крае. Они работают в сферах административных услуг, обрабатывающей промышленности и ИТ. По сравнению с Чехией, где компании с индийскими владельцами в 5 раз больше, Словакия пока остается на периферии индийских инвестиций. Аналитики связывают это в том числе с тем, что Чехия установила стратегическое партнерство с Индией еще в 2024 году. Визит премьер-министра Индии Моди дает Словакии шанс изменить ситуацию. Деловое сообщество будет следить за тем, выльются ли дипломатические контакты в реальный рост индийских инвестиций. В Братиславе стартовал многожанровый городской фестиваль «Братиславское культурное лето-2026», который продлится до 31 августа. Гостей ждут концерты, театральные постановки, кинопоказы, выставки, дискуссии, спортивные мероприятия и детские программы. Фестиваль охватывает не только исторический центр, но и все районы города, задействуя такие площадки, как ЦАТ Янка Краля, амфитеатр Мичурин, концертный зал «Кларисок» и Дом музыки. Воскресный утренники для детей, зеленый оазис для молодежи и вечера на крепостных стенах – традиционные составляющие программы, которая рассчитана на самую разную аудиторию.
1: Тема дня.
3: Европарламент пока не смог выработать единую позицию по обновлению правил налогообложения табачной и никотиносодержащей продукции. Голосование прошло в Страсбурге. Однако депутаты так и не пришли к общему мнению. Часть парламентариев выступила за повышение налогов на никотиновые изделия, в том числе на новые виды продукции, которые раньше вообще не регулировались. Другие, напротив, настаивали на более мягком подходе и снижении налоговой нагрузки. Как отмечают словацкие евродепутаты, спор идет не только о традиционных сигаретах, но и о жевательном табаке, никотиновых заменителях и других подобных товарах. Один из главных аргументов сторонников более жесткого налогообложения – защита здоровья. По их словам, многие продукты, которые позиционируются как менее вредная альтернатива сигаретам, на самом деле не так безопасны, как это нередко утверждается. Поэтому, считают они, более низкие цены не должны подталкивать людей к их употреблению. В то же время обсуждение касается и экономической стороны вопроса. В разных странах Евросоюза действуют разные ставки на табачную и никотиносодержащую продукцию, и это, по мнению части депутатов, создает неравные условия на общем рынке. В Брюсселе хотят добиться большей гармонизации, чтобы покупатели не искали более дешевые товары в соседних странах, а сами государства не теряли доходы. Еще одна тема дискуссии. Кому должны доставаться поступления от таких налогов? Некоторые депутаты уверены, что эти средства должны оставаться в национальных бюджетах, а не становиться новым источником доходов для Евросоюза. При этом в Европарламенте открыто говорят о сильном лоббистском давлении со стороны никотиновой индустрии, а также стран, где производство и потребление таких товаров особенно распространено. Теперь, после того, как общая позиция так и не была согласована, дальнейшее обсуждение продолжат Совет ЕС и Еврокомиссия.
1: Уважаемые слушатели, Международное радио Словакии продолжает свою работу. Из Братиславской студии вас приветствуют Владимир Веселов и Абдулгани Арут. Коротко о том, что вас ждет далее в нашей программе. В связи с исполняющейся в эти дни первой годовщиной со дня установки перед зданием Национального банка Словакии скульптуры профессора Имриха Карваша, человека, которого называют спасителем словацкого золотого запаса и финансистом словацкого антифашистского сопротивления, вся наша дальнейшая программа будет посвящена рассказу о непростой судьбе этого незаурядного человека. Музыку, которую вы услышите в нашей программе, для нас, как всегда, подобрал музыкальный редактор Радомир Меша. Друзья, мы рады, что эти полчаса вы решили провести с Международным радио Словакии. Надеемся, что вы останетесь с нами до конца передачи и желаем вам приятного прослушивания.
4: Радио Словакия Интернешнл. О Словакии на всю планету.
5: Юго-западный фасад Национального банка Словакии долгое время украшал неприметный бюст Имриха Карваша, видного экономиста, первого управляющего Словацкого национального банка, участника антифашистского сопротивления, сыгравшего ключевую роль в оказании финансовой и материальной поддержки Словацкому национальному восстанию. Этот выдающийся человек, живший и работавший в годы тяжелейших потрясений, с которыми столкнулось человечество в 20 веке, противостоял двум тоталитарным режимам. Он был приговорен нацистами к смертной казни и дважды, в 1949 и 1958 годах, осужден коммунистами за государственную измену. 26 июня 2025 года перед зданием штаб-квартиры Национального банка Словакии в присутствии нескольких действующих и бывших политиков, членов семьи Имриха Карваша и скульптора Штефана Папчи состоялось торжественное открытие скульптуры Имриха Карваша. Имрих Карваш родился 25 февраля 1903 года в деревне Варшаны, которая сегодня является частью города Левице. Его отец, сельский нотариус, в 1910 году переехал с семьей в Голич, где Имрих Карваш закончил начальную школу. После окончания средней школы в Скалице Имрих решил изучать право на юридическом факультете Университета Каменского в Братиславе. После окончания в 1925 году он остался ассистентом на юридическом факультете. Однако его все больше привлекало экономическое право. Мечта Имриха Карваша сбылась в 1926-27 годах, когда он получил стипендию и стал студентом университета в Париже и Страсбурге. Вернувшись домой, он посвятил себя преподаванию, одновременно участвуя в управлении национальными экономическими учреждениями и банками. С 1926 по 30 год он занимал пост секретаря торгово-промышленной палаты. В 1932 году Карваш был назначен генеральным секретарем Национального экономического института Словакии и Подкарпатской Руси в Братиславе, в создании которого он принимал непосредственное участие. С 1936 года он

0: Вот как это описывает сам Имрих Карваш в своей книге «Мои воспоминания в когтях гестапо». «Когда Тиса предложил мне стать управляющим Словацким национальным банком, я заявил ему, что не считаю себя подходящим кандидатом на этот пост, ввиду всевозможных недостатков, которые у меня имеются. Я последний министр торговли Чехословакии, масон, моя жена чешка и протестантка, и, наконец, по убеждениям, я социалист». Однако Тиса требовался профессионализм Карваша на посту, и поэтому Имрих Карваш был назначен на пост главы ключевого государственного учреждения, и отстранить его от этой должности мог только сам Тисо. Однако с самого начала Имрих Карваш поддерживал контакты с участниками групп сопротивления, такими как Вавро Шробар. В то же время он стремился обеспечить процветание страны. Профессор Имрих Карваш оставался на должности управляющего Словацким национальным банком вплоть до своего ареста гестапо в сентябре 1944 года. Имрих Карваш, как признанный эксперт, пользовался уважением не только в немецких экономических кругах, но и у многих официальных представителей нацистской Германии. Помимо того, что ему удалось успешно руководить Национальным банком Словакии, на первый взгляд он не был противником вхождения Словакии в немецкое экономическое пространство, ведь словацкая экономика в то время полностью зависела от немецкой. Никто не мог предположить, что Имрих Карваш, Петер Задько, а также другие ведущие экономисты словацкого государства ведут в отношении Германии двойную игру. Вот небольшой фрагмент из книги заведующего архивом Национального банка Словакии Франтишка Гудьяка.
1: Ведение банка на челе с Имрихом Карвашом сосножило стабильность.
2: Руководство банка во главе с Имрихом Карвашем стремилось укрепить стабильность национальной валюты путем создания золотовалютных резервов. Причем золотой запас был сохранен для восстановленной Чехословацкой республики. В период с 1941 по 1945 годы Словацкий национальный банк в результате ряда сделок с Рейхсбанком в Берлине и швейцарским национальным банком в Берне приобрел 5,7 тонны золота, к которым в 1944 году добавилось еще 1,4 тонны золота, добытого в Словакии. По распоряжению Имриха Карваша эти золотые резервы были депонированы в швейцарских банках. В швейцарском национальном банке в Берне и в банке международных расчетов в Берне находилось более 7 тонн словацкого монетарного золота. Кроме того, во время Словацкого национального восстания часть золота, а именно 157,3 килограмма, вместе с промышленным золотом и другими драгоценными металлами, была эвакуирована из Банской Быстрицы в Москву и хранилась в качестве депозита в Государственном банке до 1946 года. Национальный банк по приказу Имриха Карваша скрывал фактические запасы монетарного золота. В еженедельных отчетах, а также в балансах банка, в разделе активов, в статье «Золото иностранных валюта и иностранные ценные бумаги, обеспеченные золотом, указывалось только золото общим весом 1,42 тонны.
3: Целковой мощности 1,4 тонны.
0: В 1944 году в жизни Имриха Карваша началась совершенно новая эпоха. Он стал, как говорится, финансистом движения сопротивления и особенно его высшей точки словацкого национального восстания. В 1942 году в Словакии было создано Главное управление снабжения. Неудивительно, что несмотря на занятость на посту управляющего Национальным банком, Имрих Карваш был назначен его главой. В рамках своих компетенций Карваш начал переправлять значительные объемы финансовых средств, сырья и товаров в Центральную Словакию. Решающим фактором стало то, что подчиненные Карваша и главы других экономических учреждений и корпораций возглавлялись участниками сопротивления или людьми антигерманской ориентации. В начале марта 1944 года по указанию Имриха Карваша около 2/3 всей денежной массы, находившейся в обращении в Словакии, были размещены в отделениях Национального банка в Банской Бистрице, а также частично в Ружомберке и Жилине. Перемещению запасов топлива в Центральную Словакию способствовали бомбардировки авиации союзников нефтеперерабатывающего завода «Аполло» в июне 1944 года. Авианалеты также ускорили распределение других видов сырья, материалов и продовольствия. В Центральной Словакии не хватало современных складов для удовлетворения вышеупомянутых потребностей. Хотя их строительство и началось ускоренными темпами, их не успели бы построить в приемлемые сроки. Поэтому благодаря Карвашу удалось провести предложение о распределении трехмесячных запасов продовольствия напрямую населению. Это был дальновидный шаг, позволивший не не только обеспечить питанием жителей повстанческой территории, но и снабжать партизан. И все это делалось в тайне, даже от самых близких. Рассказывает

0: Сын Имриха Карваша Иван Карваш.
1: Заумаве было, что отец родину соснажил что наивец.
2: Отец старался максимально оградить семью от политического влияния. И эти темы обсуждались дома только гораздо позднее. В то время, когда отец готовил восстание, семья совершенно ничего об этом не знала. Я знаю все это только из рассказов, но вместе с тем из рассказов очень подробных. Потому что начиная с 50-х годов прошлого века я жил вместе с родителями. Мои братья и сестры уже с родителями не жили. Они были самостоятельными. Поэтому отец, которому нужно было с кем-то поделиться своими воспоминаниями, рассказывал обо всем мне.
0: Связи Карваша с деятелями сопротивления или подозрения в подрыве немецких интересов пристально отслеживались СД и Гестапо, которые только и ждали возможности открыто обвинить Карваша, а в идеале арестовать и начать расследование. И такая возможность представилась после начала словацкого национального восстания. Имрих Карваш был арестован 3 сентября 1944 года, незадолго до того, как он планировал покинуть Братиславу и перебраться к восставшим. Арест был произведен по прямому приказу генерала войск СС Готлоба Бергера, командовавшего немецкими частями, проникшими в Словакию на первом этапе борьбы с повстанческой армией. До 15 сентября 1944 года Карваш содержался в Вене под контролем гестапо и СД. И поначалу условия заключения были относительно терпимыми. В ночь с 15 на 16 сентября 1944 года его доставили в гестапо в Брно, где подвергли детальным допросам. По сравнению с Веной его положение ухудшилось, особенно в психологическом плане. Ему был присвоен статус особого политического заключения. Поскольку следственные действия в Брно завершились безрезультатно, 4 января 1945 года Имриха Карваша этапировали в Берлин, печально известную тюрьму Моабит. Здесь ему пришлось столкнуться с гораздо более худшими условиями, чем в Брно и Вене. Допросы проходили в Главном управлении имперской безопасности. Поначалу допросы носили такой же умеренный характер, как и в Брно. Однако затем нацисты потеряли терпение и перешли к жестоким формам допроса, в результате чего Имрих Карваш получил необратимое повреждение глаз, эпилепсию, и тяжелую психологическую травму, продолжает Иван Карваш.
2: Особенно тяжелыми были его воспоминания о ситуации, возникшей в 1944 году, когда он должен был присоединиться к восстанию, а немцы задержали его при попытке ухода на территорию, находившуюся под контролем восставших. Его допрашивала гестапо сначала в Вене, в Брно, а затем в Моабите, Берлине, Флоссенбурге, Дахау и других концлагерях. Там во время допросов применяли зверские пытки, при которых отец несколько раз терял сознание. Потом его обливали холодной водой, и весь кошмар начинался снова. Отец молился Богу, и это, в общем-то, помогло ему пережить все эти ужасы, так как он не выдал ничего, связанного с подготовкой восстания и с самим восстанием. В то время его в основном обвиняли в сокрытии золота в швейцарских банках.
0: В конце февраля 1945 года Чрезвычайный суд СС признал Имриха Карваша виновным в участии в подготовке восстания, в антигерманской деятельности и приговорил его к смертной казни через повешение. Однако нацистская машина продолжала оставлять его в живых, поскольку он был важен для нациста с точки зрения возможного обмена общественно значимых фигур на более приемлемые условия капитуляции или же с точки зрения возможного источника информации о важных деятелях словацкого государства во главе с президентом Тисо. Пройдя через суровые испытания, концлагерей Флоссенбург, Дахау и Райхенау, Имрих Карваш был определен в группу особо важных заключенных, состоявшую из бывших представителей нацистского режима и его союзников в разных странах, которые впали в немилость, особенно после покушения на Адольфа Гитлера. В конце апреля 1945 года членов этой группы доставили в Нидердорф, на итальянской стороне Тирольских Альп, где им грозила реальная опасность уничтожения. В начале мая 1945 года они были окончательно освобождены союзными войсками. Имриху Карвашу была предоставлена возможность восстановить здоровье на острове Капри, где он пробыл до 4 июня 1945 года. Затем, сделав небольшую остановку в Риме, он отправился домой, продолжает Иван Карваш.
2: Ясно, что пребывание во всех этих концлагерях сильно подорвало здоровье отца. При аресте он весил около 84 килограммов, а домой возвратился 48-килограммовым больным человеком. человеком. И все же отец был счастлив. Ему посчастливилось вернуться живым, и он может опять приступить к работе. Ведь он был профессором университета, а в 1948 году стал деканом юридического факультета. Однако уже в начале 49-го года, когда он читал лекции за пределами Братиславы, коммунисты впервые посадили его в тюрьму. Я родился в 1943-м, так что в 1949 году я уже все замечал, но мало что понимал. Можете себе представить, как видит мир ребенок, внезапно оставшийся без отца? Я узнал обо всем только после того, когда мы переехали в Татры. В 1953 году нас выселили из Братиславы, и мы жили в Татрах до 1957 года. А в 1958 году его посадили во второй раз. Думаю, это было для него уже слишком, поэтому он подписал все, что от него требовали. И в итоге из него сделали руководителя группы изменников и шпионов из 10 человек. Потом устроили громкий процесс. Отца, как руководителя группы, приговорили к 17 годам тюремного заключения за государственную измену и шпионаж.
0: Иван Карваш вспоминает об аресте и тюремном заключении отца.
1: В
2: моей памяти ясно запечатлелась картина ареста отца в 1958 году. Тогда мы уже вернулись в Братиславу и жили в однокомнатной квартире на улице Войнорской. И вот в один прекрасный день в 5 утра нам позвонили в дверь. Отец и мать уже были в возрасте, поэтому я пошел открывать. Несколько человек в кожаных пальто ввалились в квартиру и начали обыск. Это было отвратительно. Самое печальное, что в результате всего этого обыска они забрали отца. Кто ничего подобного не переживал, тот не может себе это представить. Даже мои тетради просмотрели. Не прячу ли я там что-нибудь запрещенное? Ничего они там, конечно, не нашли, и это их страшно разозлило. Вы бы видели, в каком гневе они уходили, уводя с собой отца. В 1960 году, к счастью, президент Новотный объявил Чехословакию амнистию для политзаключенных. 9 мая была объявлена амнистия, а уже 10 мая отец стучал в дверь. Мне повезло. Я был молод, и мне разрешили навещать его еще в следственном изоляторе. Как-то раз мы сидели там вместе с отцом, и он тихонько шепнул мне, чтобы я был осторожен, поскольку у него сломана рука. Так что они его там серьезно обрабатывали, и морально, и физически. Больного 60-летнего человека, который в то время уже практически ничего не видел. Поэтому домой он вернулся совершенно разбитым и несчастным человеком.
0: В 1969 году Имрих Карваш был полностью реабилитирован. С него были сняты все обвинения по делу 1958 года о госизмене и шпионаже. До конца своих дней выдающийся словацкий экономист, спаситель словацких золотых запасов и финансист словацкого национального восстания жил на весьма скромную пенсию. Его сердце не выдержало третьего инфаркта и перестало биться 20 февраля 1981 года. За свою деятельность, вклад в борьбу за демократию и права человека Карваш был посмертен. Награжден несколькими наградами. В 1991 году президент Чешской и Словацкой Федеративной Республики Вацлав Гавел посмертно наградил его орденом Томаша Гарика Масарика. А 1 января 2001 года президент Словацкой Республики Рудольф Шустер крестом Прибины первой степени. С 1998 года Братиславский экономический университет, который был основан в 1940 году при непосредственном участии Имриха Карваша, вручает медаль его имени. В Братиславе есть улица, названная в его честь. Национальный банк Словакии находится по адресу улица Имриха Карваша, 1. Выступая на церемонии открытия скульптуры Имриха Карваша перед зданием Национального банка Словакии, нынешний глава банка Петр Кажемир отметил, что Имрих Карваш был не только экономистом, профессором и банкиром. Он был человеком принципов, превосходившим свое время. Сегодня мы символически возвращаем его на то место нашей истории, которое ему по праву принадлежит.

0: Дорогие друзья, наша программа подошла к концу. Для вас ее подготовили звукорежиссер Абдулгани Арут и автор и ведущий Владимир Веселов. Мы прощаемся с вами и желаем вам всего самого доброго. Будьте здоровы. Счастливо.
1: У нас стоит за каждым рогом догоднута за самотным богом она ма Свойский штиль, еще са не народил, так и чё бы са ей скрыл.